0: кролики норят вас до римних хвист. А эстер жесть на карнавал. Ком дежо так колтон тез дорал кирамбал.
1: Эй, Дарина, welcome, Марана, welcome, пиццерия Дончи.